вечер, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3ZZZ 92,3 МГц диапазон FM. Наши передачи выходят в эфир по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Сегодня 8 мая 2026 года. Эту программу подготовила Жанна Габибова.

0: Священная война. Слова Лебедева-Кумача. Музыка Александрова. Завтра, 9 мая, День Победы в войне над фашистской Германией. Более 80 лет прошло с тех пор. Трудно далась нам эта победа. Мы выгнали оккупантов с нашей земли, но нам все еще больно сознавать, что многие из нас лишились отцов и матерей в этой войне. Вначале прослушаем последние новости.
1: В Чувашии атаки ракетами и дронами. Открыты 3 пункта временного размещения. Школы перевели на дистант. Впервые ракетная опасность в Ханты-Мансийском округе. Сирены в Екатеринбурге, Саратове, Казани. В выходные над Москвой сбили 24 дрона. Один попал в здание. В Брянской области из-за беспилотника пострадали 7 работников Мираторга. Кремль объявил об одностороннем перемирии с 8 на 9 мая и пригрозил массовым ракетным ударом по Киеву в случае попытки срыва Дня Победы. Дипломатам и жителям рекомендовано уезжать. Зеленский. Украинские дроны могут прилететь на парад. Сегодня день тишины. С этого момента будем действовать зеркально. Операторы предупредили о праздничном отключении мобильной связи в Москве и Подмосковье. Утром отключили полностью, вскоре включили опять. Премьер Финляндии Орпо. Понимаем необходимость Украины в самообороне, но залетающие дроны на нашу территорию неприемлемы. Власти Екатеринбурга готовы передать военкоматам помещение культурных учреждений на случай мобилизации. Трамп сообщил Путину, что сделка по Украине уже близка. Ушаков. С американцами обсуждается целый ряд масштабных инициатив. Дугин. Надежд на Трампа больше нет. МИД опроверг возможность применения ядерного оружия на Украине. В Финляндии, Эстонии, Литве и Польше учения. Швеция запустила военный спутник для слежки за Россией. Германия модернизирует крупнейший автомобильный порт для переброски техники на случай войны и планирует завершить формирование танковой бригады в Литве до конца следующего года. Австрия выслала 3 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Российское посольство пообещало жесткую реакцию. Британия расширила антироссийские санкции еще на 18 пунктов. The Guardian. Представители НАТО проводят встречи с режиссерами и продюсерами для запуска военной пропаганды в кино. В центре Лондона появилась статуя авторства Бэнкси. Мужчина с застилающим ему глаза флагом. Народное название – слепой патриотизм. Трамп Конгрессу. Война с Ираном закончена, но угроза от него все еще значительна. Новое иранское предложение неприемлемо. По пути из Ирана можем взять под контроль Кубу. Сразу после этого объявлено о начале операции «Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив. Трамп обещает стереть Иран с лица земли в случае обстрелов с его стороны. Взаимные обстрелы уже начались. Израиль. Война с Ираном скоро возобновится. Моди поддержал операцию и осудил иранскую атаку на Эмираты. Там пострадали индийцы. Минэнерго США запросило 100 миллионов на усовершенствование противобункерной ядерной бомбы. Пентагон договорился с 8 IT-компаниями о боевом применении ИИ технологий. Вашингтон продаст оружие Катару, Кувейту и Эмиратам еще на 8,5 миллиардов долларов. Израиль закупит американские истребители на 119 миллиардов. Жертвами израильских ударов по Ливану стали больше 2600 человек. Ранены 8 тысяч. Ультраправому министру Бен-Гвиру жена подарила на день рождения торт с виселицей. Намек на принятый националистами закон о смертной казни для палестинских заключенных. Четверть российских компаний сокращают персонал. «Опора России» сообщает о снижении оборота малого и среднего бизнеса на 16%. Главная проблема – падение спроса. Птицефабрики по той же причине просят установить минимальные цены на яйца. Росстат понизил коэффициент неравенства, изменив методику расчета. Голикова. За 5 лет уровень бедности снизился в 1,5 раза. Сказались пособия для семей с детьми. РБК вычислил, чтобы накопить 5 миллионов за 5 лет, нужно зарабатывать 380 тысяч и откладывать по 60 тысяч каждый месяц. Тот же портал. Прирост новых средств на вкладах физлиц почти остановился. Силуанов призвал граждан не держать кубышку под подушкой. Набиуллина. Единственный источник финансирования экономики, практически единственный, это сбережения. Вскоре выяснилось, 6 из 10 банков вложили в фондовый рынок от 70 до 130% депозитов. Путин подписал закон об игорной зоне в Республике Алтай. За 10 лет зарплаты неквалифицированных рабочих выросли втрое, до 52 тысяч рублей. Больше половины компаний испытывают дефицит рабочих и инженеров. Хедхантер. Почти 40% граждан перерабатывают минимум раз в неделю. Коммерсант цитирует гендиректора компании OptimaLog. «Для меня нет такого понятия, как переработка. Это дисциплина и исполнение обязанностей». В этом году количество заявок на переобучение выросло на треть и превысило 84 тысячи. Число самозанятых в прошлом году увеличилось на четверть, до 15,5 миллионов человек. Частичную занятость с посменной оплатой стали предлагать в половину чаще. Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» X5 Group, контролируется олигархом Фридманом, поглотила крупнейшего в Поволжье поставщика продуктов ВКТ. ВТБ завершил присоединение Почтабанка. Турция фиксирует падение импорта из России почти на четверть с начала года. Продажи отечественных шин снизились почти на 20%. Лифтовые заводы загружены лишь на две трети из-за кризиса на рынке новостроек. К концу года ожидается спад еще на 40%. 84% молодежи хотят возвращения ушедших западных брендов. Опрошено 2000 респондентов в разных городах. Российский рынок препаратов от ожирения утроился – 17 миллиардов рублей. Избыточным весом страдают две трети граждан. Трамп приказал вывести 5000 военных из Германии в связи с ее позицией по Ирану. Писториус, Макрон и Стармер вновь призвали к независимости Европы от США. Лидер непокоренной Франции Меланшон объявил, что пойдет на выборы и призвал объединяться с испанским Санчесом против США и Израиля. Армения и Великобритания заключили стратегическое партнерство. В Ереван прилетел Зеленский. Алиев. «Мы с Арменией учимся жить в мире, но Европарламент его саботирует своими резолюциями». Макрон похвалил Армению за избавление от статуса российского сателлита. Медведев комментирует: «Безмозглые русофобы, отлично знающие русский, беседуют на плохом английском из-за своей ущербности». Он же сравнил обстановку в мире с 1914 годом. Захарова. «США буквально насильно выдает гражданство детям российских дипломатов». В Новосибирске двух ученых-физиков приговорили к 12,5 годам колонии за госизмену. Предварительно из-за статьи о газовой динамике в зарубежном журнале. После выхода Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, оставшиеся страны-участницы договорились увеличить добычу. Глава ExxonMobil прогнозирует дальнейший рост цен. Россия впервые за год отправила танкер в Японию. Индия нарастила импорт российского коксующегося угля еще на 7% в первом квартале. Трамп. «С нетерпением жду встречи с Си. Напомню ему о нашем лидерстве в искусственном интеллекте». Пекин тем временем запретил исполнять американские санкции против 5 своих нефтекомпаний. Их обвиняют в покупке иранской нефти. South China Post. «Сняв запрет на торговлю оружием, Япония навязывает фрегаты и подлодки Индонезии и Филиппинам». Китайский МИД. «Японский неомилитаризм поднимает голову. Пора вспомнить о токийском трибунале». Издание Wired. Организация, связанная с OpenAI, запустила кампанию по очернению Китая с помощью блогеров. Россия и Никарагуа ратифицировали соглашение о военном сотрудничестве. Wall Street Journal. Тайвань перехитрил Китай в дипломатической войне. Президент Лай Цинде все-таки сумел посетить африканскую страну Эсватини, несмотря на противодействие КНР. Нью-йоркские миллиардеры возмутились предложением Мамдани ввести налог на сверхприбыли и роликом, записанным у дома олигарха Гриффина. Сам Мамдани успокоил: «Гриффин – ценный работодатель и бизнес-лидер. Между тем, 2 миллиона американцев ищут работу по полгода и платят рекрутерам по 10 тысяч долларов, чтобы найти место». Белого дома опять стрельба. Первомай отметили в 140 странах. Шествия прошли в Берлине, Софии, Маниле, Ереване, Стамбуле, Коломбо, Сеуле. В Южной Корее впервые за 63 года 1 мая объявлено выходным днем. Семья владельцев Самсунга заплатила рекордный налог на наследство – 8 миллиардов долларов. Тем временем в Сеуле провели состязания по короткому дневному сну. Среди победителей – офисный работник, который спит не больше 3 часов. Американская Oracle уволила 30 тысяч сотрудников. Их заменил искусственный интеллект, который перед этим они сами и обучили. 3000 рабочих мест сокращает косметический гигант Estée Lauder. Amazon переходит на найм через ИИ, чтобы исключить человеческий фактор. В Китае взрыв на заводе фейерверков. 26 погибших и 60 пострадавших. Руководство задержано. В Турции за 5 лет количество сверхбогатых удвоилось. Зато коэффициент фертильности упал до 1,4. Для борьбы с депопуляцией власти запускают программу с опорой на традиционные цены. Заботясь о репродуктивном здоровье женщин-волонтеров, администрация Туапсе запретила им убирать мазут с пляжей. Хинштейн. Аборты не не должны быть такими же доступными, как чистка зубов. Каждый седьмой гражданин против брака близкого с человеком иной национальности. Песков разъяснил призыв Путина не зацикливаться на запретах. Гражданам просто должным образом не объясняют, зачем нужны эти запреты. Представитель синодального отдела РПЦ Кипшидзе. Когда мобильный интернет отключается, это должно наталкивать на мысль о хрупкости человеческой цивилизации.
0: День Победы. Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколения для историка она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная для советского народа Великая Отечественная война. Говорят, нацистов было не остановить без огромных потерь. День Победы в войне над фашистской Германией является в России, бывших советских республиках и ряде стран Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников. 9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти 4 года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек. Применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов. Судьба всей Второй мировой войны решалась на советско-германском фронте. Он был главным фронтом борьбы против фашизма. СССР взял на себя и до конца вынес основную тяжесть борьбы с агрессором. Именно нашим советским людям принадлежала решающая роль в победоносном исходе войны. День Великой Победы советского народа – символ непоколебимого духа и героизма. Ради мира на земле сложили свои головы на алтарь Отечества более 27 миллионов советских людей. Празднование Дня Победы 9 мая было введено указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. О долгожданной победе советским гражданам ночью сообщил знаменитый диктор Юрий Левитан. Обязательная традиция Дня Победы – минута молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Впервые ее решено было провести 9 мая 1965 года, когда страна отмечала 20-летие Победы. С тех пор минута молчания сопровождает каждое празднование 9 мая. Традицией последних лет стало проведение в этот день гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», которая сегодня стала международным общественным движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

0: хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Восьмого и девятого мая – дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. 24 ноября 2004 года Генеральная ассамблея ООН по инициативе России и других стран СНГ своей резолюцией провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения, признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы. Освобождение и празднование ООН предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. Ассамблея подчеркнула, что это историческое событие создало условия для учреждения Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны, и призвала государства-члены ООН объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами, и таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность. Как видим, в настоящее время урегулирование споров мирными средствами не происходит. Плохо работает Организация Объединенных Наций. Вторая мировая война стала самым крупным военным конфликтом в истории человечества и продолжалась 6 лет. С 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств, 3 континентов, Европы, Азии, Африки, а также все 4 океанских театра – Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. В нее было втянуто 61 государство – а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 миллиарда человек. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам, став самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 миллионов человек. Из них 27 миллионов человек только в Советском Союзе. Важно помнить, что судьба всей Второй мировой войны решалась только в Советском Союзе. Важно помнить, что судьба всей Второй мировой войны решалась именно на советско-германском.